0: Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.
1: Ой, Хана топа всех традиций. Ой, ее цель столица. Хана, она не верит в любовь. Эй, тупица, ой, дай денег, та слюбиться. Ой, оу, мисс, плиз, я плачу.